доїхати до постінь даха. Что дальше далее, каков и край? Ничего, что и то по танку знать.